0: Манда в Канчучо.
1: 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стиван.
2: По Алфа Радио.
3: You're listening to Big Fair at Basket.